В далеких 60-х эту историю написал джазовый музыкант Бобби Шарп, а первым ее исполнителем стал легендарный Рэй Чарльз. Затем, ближе к 90-м, она обрела новую жизнь, подружившись вот с Джо Кокером. Не всегда кавер — это какая-то сомнительная подделка и зря потраченное время и ресурсы. Подведу, наверное, к этому. В столице тем временем 3 часа 19 минут, и нас с вами на Ретро FM как-то дали подводить ненамеренно Джордж Майкл и Юрий Антонов. Если обещают заглянуть к нам в ближайшие минуты, то обязательно заглянуть.

У кого какие ощущения? Я прям feel, прям чувствую. Приближаются утренние часы в столице. Утро на подходе. В Москве 3 часа, пока 35 минут. Определенно точно знаю, что Адриана Челентана и ласковые мои на подходе. На Рэд FM ожидаем.

Прямо сейчас Sixpence None the Richer на Red FM. Их музыкальный поцелуй Kiss Me стал всемирно известным хитом благодаря тому, что идеально дополнил атмосферу культовой молодежной комедии 99 года. Это все она из сериала «Бухта Доусона». Легкий, даже такой воздушный мотив, как воздушный поцелуй, сделал композицию гимном первых свиданий и романтических моментов. Ну а буквально момент, мгновение услышим с вами Сиси Кейдж и песню из фильма «Большое космическое путешествие». В столице 3 часа 48 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Несмотря на то, что они говорят «yes», «да», в целом подразумевается ответ «нет». Такая, на первый взгляд, запутанная путаница, запутанная история у девчата из команды «Бакара» на «Ретро-ФМ». В столице 4 часа 19 минут, и точно говорим «да» и подразумеваем «да». Добро пожаловать к нам, добро пожаловать в эфир Альбана, Рамини Пауэр и Алсу. Это адресуем. Скоро их услышим.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.

Что там, сколько и как, не закатывай глазки. Понедельник от этого никуда не денется. Всем нам легкого старта новой рабочей недели. Жара в столице не только будет, конечно, мешать нам сосредоточиться на новых трудовых подвигах, но, как обычно, справимся. Как обычно, легкий на подъем. Скоро к нам присоединятся на Ретро FM Юрий Антонов, Билли Джоэл и Селин Дион. В Москве 4 часа 35 минут.

0: Как вариант подать, преподнести, что ли, себя в лучшем свете, на радость коллегам, и не только. Можете сегодня, прихватив с собой на рабочее место какой-нибудь тортик, потому что сегодня, 20 июля, официально отмечается Международный день торта. Как бы это официальный повод побаловать себя на окружение. Ничего нигде не слипнется. Почему нет, если да? В столице 4 часа 49 минут. До финала этого часа на Ретро-ФМ мы еще успеем услышаться с Элтоном Джоном.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Если у Белинды Карлайл круг на песке, Circle in the Sand исчезает от морской волны, тут все ясно и понятно. Но некоторые задаются вопросом, а куда исчезли круги на полях? То, что приписывали инопланетян. Все, они наигрались, мы стали неинтересны или как? Хотя некоторые предполагают, что у них, у инопланетян, также есть финансовые ограничения на освоение космоса. Бюджет все исчерпан, поэтому их и не видать. Ну, а если серьезно, в столице 5 часов 20 минут. Скоро на Ретро FM покажется, отметится Наталья Ветлицкая и Ракса.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

ничего общего со словом «джоб», «работа» у Gypsy Kings точно нет. Все совпадения. Это совпадение. Все показалось и послышалось. Ну, вы поняли. В столице 5 часов 35 минут. Музыкально потрудиться над нашим настроением или поделиться с нами своими музыкальными настроениями. Вы нацелились Шаде и Виктор Салтыков здесь на Ретро FM. Скоро их услышим.

0: Облажали, извинитесь. Ну и в целом извиняться не за что. Это Blue System на Retro FM со своим дебютным синглом, первой музыкальной работы в копилке, которая была написана Дитером Болином для Modern Talking. Но после распада дуэта Дитер пристроил ее в свой новый музыкальный проект. Такой он находчивый, скажем так. В столице 5 часов 49 минут. До очередной часовой границы нас ждут хиты Альбана, Рамина Пауэр и команды «Здравствуй, песня» здесь, на Retro FM.
1: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. We'll be right back.

0: человек без мечты, что оба без своих всеми известных хитов, как этот «I Have a Dream». То есть это что-то нереальное, ну или это база. Поэтому верим в мечту, в себя, в ее исполнение. Правда, верить себе в некоторых случаях все же, наверное, нежелательно, не следует в очередной раз попадаться. Это вот такие же самообманщики, даже самовредители бываем. Но не об этом сейчас речь. Всем легкого понедельника. В столице 6 часов 20 минут. На Ретро-ФМ приближаются добрые молодцы Майкл Джексон и Наутилус Помпилиус.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если среди разгрузочных дней, точнее, дней подсчета калорий, контроля съеденного, то, блин, все же, ждали момента снять ненадолго ограничения, то сегодня-завтра для этого очень даже подходящие дни. Просто сегодня, 20 июля, отмечается Международный день торта. Завтра будет день вредной еды. Мясо между булочек с кунжутом, это тоже касается. Если что. Но в столице 6 часов практически 36 минут. На Ретро FM скоро услышим Мэйвуд и Рики Мартина.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Вечеринка Ретро FM.
7: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
8: Лучшие танцевальные хиты
7: в неповторимом миксе.
8: Каждый день
7: ровно в 21.00. Вечеринка
6: Ретро.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: везде и всюду, действия Ретро-ФМ. Намечается летняя смена. Лето все же, ничего такого странного. Пока первая смена в круизе Ретро-ФМ. И в целом, пока наши бодрые весельчики будут в отпуске, продолжим вас по-своему, по-летнему развлекать и радовать. Олег Орлов через 11 минут ровно в 7 по Москве приступит. Готовьтесь его встречать, приветствовать. А я поставлю на дорожку Аха и Джодасана, ну и побегу. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Реклама.

0: сниму на суточный ром.
1: 6+. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: 7 часов в Москве. Ключ зажигания на старт и поехали. Июльская летняя смена стартует на Ретро FM. Да-да, друзья, летняя смена, а первая смена отправилась в круиз Ретро-ФМ. Вадим Ривана, правда, оставила. Да. Он у нас главный по утренним новостям, без него никак.
1: Олег, привет. Я тоже здесь, привет в летней смене. Доброе утро всем, итак, о новостях немножко. В России предложили обновить программу материнского капитала, увеличить выплату на второго ребенка и ввести дополнительный капитал для многодетных семей в размере 1 миллиона рублей. Об этой инициативе рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросу семьи Сергей Рыбальченко. Он также предложил ввести многодетный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Силы ПВО отразили атаку украинских дронов, летевших в Москву. С начала суток сбито уже более 80 беспилотников. При этом, как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с половины 9 вечера до 5 утра в направлении московского региона летело более 400 дронов. Большую часть из них силы ПВО нейтрализовали на дальних подступах. Аэропорты Внуково и Жуковский из-за временных ограничений принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. А вот в Домодедово ограничения сняли, сообщили в Росавиации. В Ормузском проливе взорвались два нефтяных танкера, пытавшиеся пройти через него по опасному маршруту. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что проход через Ормузский пролив будет небезопасен для судоходства, пока американская сторона продолжает боевые действия на Ближнем Востоке. Напомню, 12 июля военно-морские силы КСИР объявили о полном закрытии Ормузского пролива до прекращения американского вмешательства в регионе. После этого центральное командование США сообщило о новой волне ударов по югу Ирана. В ответ Тегеран начал обстрел американских военных баз в регионе, в Кувейте и Катаре. Сборная Испании обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по футболу. В основное время команды голов не забили, но вот на 106-й минуте дополнительного тайма гол забил Ферран Торрес из сборной Испании. Аргентинцы во главе с Месси к разочарованию тысяч болельщиков сборной не смогли реализовать два момента у ворот соперника. В итоге матч завершился со счетом 1-0 в пользу Испании. ФИФА назвала лучшего футболиста по итогам чемпионата мира. Им стал полузащитник и капитан сборной Испании Родри, получивший золотой мяч. Добавлю, что президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии вручения Кубка победителям чемпионата мира по футболу. На финальном матче, который прошел в американском Нью-Джерси, собрались многие знаменитости. К зрителям с речью обратился Том Круз. Тимоти Шаламе перед началом матча вынес на поле официальный мяч финала. Ну вот мы с Олегом Орловым не участвовали, потому что сегодня надо было утром на эфир.
0: Да, но мы мыслями были там. Стояли вместе со сборной Испании на этом помосте, где-то рядышком.
1: А я еще успею назвать, да, курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: После того, как нас накрывает летняя жара, многие начинают понемногу завидовать тем, кто работает по ночам. И, в общем-то, по делу, наверное. Но у нас Юра Шатунов с ностальгией вспоминает ночь в утренней летней смене на Ретро-ФМ. На очереди астрологический прогноз на день сегодняшний.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 20 июля. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Лучше не тратить силы на разговоры, а заняться долгосрочными планами и делами. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили и доставили проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остаты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, будьте осторожны. И, наконец, рыбы. По возможности избегайте выяснения отношений, это только усилит расхождение во мнениях. Всем легкого понедельника!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Чем сильнее летняя жара, тем мужчинам сложнее смотреть девушкам в глаза. Особенно таким знойным красавицам, об одной из которых поет Адриана Челентано. Ничего, друзья, через полтора месяца осень, напряжение-то и спадет. И уровень самоконтроля, низкий уровень которого невольно наблюдается у парней, про которых упоминается в этой истории, вернется к нормальным значениям. 7.19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Не будем больше про осень, потому что в приоритете у нас лето. А на Ретро-ФМ летняя смена. Далее у нас Юрий Антонов, Крейзи Фрог и новости в середине часа.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.
2: Реклама.
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
6: Каждый день
5: ровно в 21:00.
4: Вечеринка. Ретро-ФМ.
8: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
12: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Высшее счастье жизни – это когда на тебя глядят восхищенные, любящие, сияющие глаза. И не только из зеркала, о чем душевно поет Юрий Антонов в летней смене на Ретро-ФМ. В половине восьмого по московскому времени. Он не поет, он рассказывает новости, но делает это тоже очень душевно. Вадим Ривман в студии.
1: Да, расскажу обязательно. Доброе утро всем. Итак, в России предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, которые занимаются уходом за ребенком. Такое письмо депутаты Госдумы направили министру труда Антону Котякову. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. 6 человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести экстренно госпитализированы в Домодедовскую больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения. Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали столицу с помощью беспилотников. Это была одна из крупнейших атак за несколько лет. Со вчерашнего вечера и до утра в направлении столичного региона летели более 400 украинских беспилотников. Большую часть из них удалось ликвидировать на дальних подступах, но 85 дронов уничтожили на подлете к Москве. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код, якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. Об этом рассказал сенатор Артем Шейкин. Он объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу. Там человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо установить приложение. После этого мошенники могут пытаться войти в аккаунты, ну а человеку начинают приходить коды подтверждения от банков, госуслуг или других сервисов. Полузащитник английского Манчестер Сити и капитан сборной Испании по футболу Родри стал лучшим игроком завершившегося чемпионата мира. Он получил золотой мяч. Испанец принял участие во всех 8 матчах триумфального для своей команды турнира. Он завершил с победой над Аргентиной в финале со счетом 1-0. Для испанского футбола это стало историческим достижением. Ранее национальная команда выигрывала чемпионат мира только однажды, в 2010-м, одолев в финале Нидерланды. Для самого Родри трофей дополнил коллекцию наград. Испанец является 4-кратным чемпионом Англии, 3-кратным обладателем Кубка Лиги, 2-кратным Кубка Англии и Суперкубка УЕФА. Также он побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке Англии и клубном чемпионате мира. Ну а в составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы в 2024-м и Лигу наций в 2023-м году. И еще курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. А далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Если вы хотите узнать человека получше, попробуйте с ним поспорить. Да хотя бы о погоде. Ну, как минимум, просто ему возразить. Лишь бы не пришлось потом посылать сигнал бедствия, который звучит в этой музыкальной истории квартета «Абба». 7.35, время московское. Просыпаться вам на Ретро FM помогает летняя смена и любимая музыка. Уже скоро ждем подмоги от Backstreet Boys, группы «Комбинации» и Патрисии Касс. Всем доброго утра!
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
5: ИП «Обочараев Рамазан Закирович». ОГРН 304-616-73-23-00-2. 217.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
7: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
12: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: как грустно пошутил бы кто-то из поколения миллениалов. Старость — это когда в эпоху отключения Skype, YouTube, различных иностранных мессенджеров, в том числе их замедления, ты все еще вспоминаешь ICQ, систему мгновенного обмена сообщениями, которая лет 30 назад начала сближать людей. Как раз оттуда, из середины 90-х, бодрый музыкальный привет от группы Backstreet Boys. 7:49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго понедельничного утра. На Ретро-ФМ продолжается летняя смена. Через пару минут послушаем Modern Talking, ансамбль «Иолик». А уже в начале следующего часа у нас будут новости и гороскоп. Не пропустите!
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
12: АО «Альфа-банк» 6+.
13: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
14: Вижу цель, не вижу препятствий.
15: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
16: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток? RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: 8 часов в Москве. Бодрящая летняя смена. Любимая музыка, отличное настроение. Правит бал на Ретро FM. Хорошие новости дополняют картину дня. Приветствую в студии Вадима Ривмана, важного человека, того, кто их нам приносит. Утро доброе.
1: Привет, Олег, привет всем. Доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, перерасчет коснется тех, чьи работодатели в прошлом году отчисляли страховые взносы, либо же сам пенсионер производил отчисления в Социальный фонд России. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не больше 3 баллов. Фактическое повышение может быть меньше, если человек заработал меньшее количество баллов. Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 5200 человек, а общее число пострадавших достигло 16740. Сведения обнародованы в телеграм-канале спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса. За минувшие сутки список погибших пополнился еще на 139 имен. Для размещения вынужденных переселенцев развернуто 107 временных лагерей, где сейчас находятся почти 24 тысячи человек. При этом 18 тысяч жителей лишились крыши над головой. Напомню, катастрофа разразилась 24 июня. Два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 сотрясли Венесуэлу с интервалом всего в 39 секунд. Тверь официально теперь включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, это стало историческим решением, которого жители и власти региона долго добивались. Такой статус открывает для Твери новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. Испания победила на чемпионате мира по футболу. Сборная страны обыграла команду Аргентины на финальном матче со счетом 1-0. Игра прошла в Нью-Йорке. Счет после 90 минут основного времени не был открыт. Он оставался ничейным и после первого 15-минутного экстра-тайма. Сборная Испании завоевала свой второй Кубок мира. До этого они выигрывали чемпионат мира в 2010-м. Ну и последнее. Житель Красноярского края решил сделать предложение девушке и уронил кольцо в озеро. Пара плавала на сапе в местном водоеме. Парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленный сюрприз. Но девушка как-то резко обернулась, выбила кольцо из рук избранника. Молодому человеку пришлось вызывать на помощь водолаза. Специалист справился с задачей, достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца девушка ответила согласием. Вот такая история, Олег.
0: Ну, слава богу, что все закончилось благополучно. Правда, хотелось бы уточнить. У меня перед глазами картина из пучины озерной. Выходит богатырь, а водолазный костюм, он же как-то добавляет немного маскулинности, да?
1: Ну да.
0: Протягивает девушке колечко, та радостно говорит, да-да, я согласна. Она счастлива, ее парень в легком замешательстве. Водолаз в легком шоке, у него ведь есть жена. Начало ли это любовного треугольника?
1: Ты переписал сценарий явно, но мы не поняли вообще, конечно, за кого она выйдет замуж, но мы будем обязательно следить за развитием событий. А еще я слежу за курсами валют, рассказываю, доллар на сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89,90, ну а далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро FM. Я желаю всем доброго утра.
2: Летняя смена на Ретро FM.

0: Ну что, девчонки и мальчишки, леди и джентльмены, продолжаем просыпаться, входить в трудовой ритм. Интересно, какова для нас будет плата за то, чтобы день сегодняшний сложился удачно во всех отношениях? А может, судьба возьмет и расщедрится, сделает подарок всем знакам зодиака? Ну, послушаем-ка ради интереса. Далее гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 20 июля, понедельник, день тяжелый. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь более подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие могут столкнуться с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, поэтому будьте осторожны. И, наконец, рыбы. По возможности избегайте выяснения отношений, это только усилит расхождение во мнениях. Всем отличного понедельничного дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Счастье – это в том числе, когда старые проблемы решились, а новые еще не появились. Ну, судя по всему, героиней этой песни Бонни Тайлер пока только в самом начале своего пути к счастью. А мы с вами в самом начале новой трудовой недели. 8:20 в Москве. Продолжаем встречать утро под любимые песни вместе с летней сменой на Ретро-ФМ. Далее у нас Таркан, группа «Мираж» и новости в середине часа.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А почему мы так долго гуляем?
9: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
10: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять – одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
12: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай. Рынок Казачий. Павильон 25.
13: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
14: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
15: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
16: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная.

0: корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
1: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
0: Королева 1D.

0: Представляем, как сейчас ведущие первой смены Саш Цветов, Рит Субботин и наши радиослушатели, которые отправились в круиз Ретро-ФМ, подпевают Таркану, несмотря на раннее время. Кстати, они сегодня уже в Стамбуле. Но вообще, если философски подходить к проблеме времени, то невольно начинаешь понимать, как же оно на самом деле быстротечно, особенно когда находишься в отпуске, в том же круизе, например. Или утром с каждым новым звонком будильника. Новая трудовая неделя стартовала, друзья. Вместе с вами понедельник на Ретро-ФМ встречает летняя смена. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Юлия Максимова, здравствуйте. Мошенники начали использовать новую многоэтапную схему обмана, рассчитанную на пенсионеров. Сначала человеку звонит неизвестный, представляется следователем и заявляет, что купленное лекарство оказалось опасным. Жертву убеждают написать заявление на производителя, после чего на время прекращают общение. Позже аферисты сообщают, что суд якобы назначил денежную компенсацию. Затем к разговору подключается мнимый адвокат, который предлагает открыть счет для получения выплаты. После этого лжеследователь снова звонит, утверждает, что перевод неправильно. Человеку теперь грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать ее, он требует вернуть деньги и следовать всем указаниям. В МВД советуют сразу прерывать такие разговоры и не переводить средства незнакомцам. Сегодня в Ростове ремонтные бригады начнут выполнять работы на подземных коммуникациях. Из-за этого в городе будет ограничено движение машин по улице 2 Киргизская. Речь идет об участке от переулка Сальский до переулка Ухтомский. Ограничение будет действовать до 31 декабря. В список также попала улица Филимоновская на двух ее участках. От переулка Халтуринский до переулка Островского. От переулка Островского до здания на улице Филимоновская, 92, запретят парковать автомобили. Ограничения начнут действовать с 25 июля. В этот же день водителям запретят разгоняться выше 40 км в час на участке улицы Профсоюзной. РЖД подвели итоги голосования, в котором пассажиры выбирали названия для современных электропоездов. Традиция называть поезда в честь птиц продолжается. К Сапсану, Ласточке, Орлану, Финисту и Буревестнику присоединяются новые пернатые. Для электропоездов серии ЭП-3D, которые курсируют на маршрутах от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока, выбрано имя Зарянка. Зарянки ходят из Ростова в Лихую, Шахты, Таганрог, Азов, Усть-Донецк, Морозовск. Также поезда этого типа эксплуатируются на маршрутах городской электричества в Ростове-на-Дону, связывая разные районы города. Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место против сборной Англии французский нападающий оформил дубль, довел число своих голов на мировых первенствах до 22. По этому показателю он обошел аргентинца Лионеля Месси, у которого 21 мяч. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике завершился накануне. Победу одержала Испания, обыграв Аргентину со счетом 1-0. О курсе валют: доллар 78 рублей 40 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Иногда на обустройство в жизни уходит все отведенное на нее время. И есть повод порадоваться за тех, у кого получается все сделать намного быстрее. Как за героев этой песни Сергея Беликова, например. С личной жизнью у них, по крайней мере, все в полном порядке. Продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. У нас, друзья, есть все, чтобы сделать утро приятным. Минутки через три нам споют Африк Симон, веселые ребята и группа «Европа» в столице 8.36. Оставайтесь с нами.
1: С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Каждый день мы пишем свою историю жизни. Конечно, далеко не каждый из нас может похвастать захватывающим, увлекательным сюжетом. Впрочем, скажем так, писатель средней руки звучит не так двусмысленно, как футболист средней ноги. Но, по крайней мере, на чемпионате мира таких точно не увидеть. Тодо пасара, Мария, все пройдет, Мария, поет Африк Симон. Кстати, поет на испанском. И под эту песню есть повод, друзья, поздравить футболистов сборной Испании с завоеванием Кубка мира. Все пройдет, и чемпионат мира завершился этой ночью. 8.48 в столице, меня зовут Олег Орлов. Легкого понедельника, всем продолжается летняя смена на Ретро-ФМ. Уже скоро в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. А до конца этого часа еще послушаем Александра Иванова и группу Secret Service.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Любимой музыки много не бывает.
7: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
6: Ретро-ФМ 70-е.
7: Ретро-ФМ 80-е.
6: Ретро-ФМ 90-е.
7: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
8: 15+.

0: столице 9 часов, утро понедельника, встречаем под любимой песни. Да, выходные закончились, но жизнь-то продолжается. И Вадим Ривман без устали продолжает знакомить нас с информационной картиной этого утра.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро всем. Итак, в России предложили обновить программу материнского капитала, увеличить выплату на второго ребенка и ввести дополнительный капитал для многодетных семей в размере 1 миллиона рублей. Об этой инициативе рассказал председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Он также предложил ввести многодетный материнский капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Участие в третьем саммите «Россия-Африка», намеченном на октябрь этого года, уже подтвердили свыше 30 государств континента. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента государств Африки МИД Анатолий Башкин. По словам дипломата, с учетом того, что в Африке насчитывается 54 государства, это весьма высокий показатель. Башкин отметил, что впереди еще есть время, и процесс согласования продолжается. По его словам, список государств, выражающих готовность направить свои делегации, ежедневно расширяется. Голкипера сборной Испании по футболу Унаи Симона признали лучшим вратарем чемпионата мира этого года. Вратарь Атлетико из Бильбао получил награду «Золотая перчатка» по окончании финального поединка с командой Аргентины на чемпионате мира. На первенстве этого года он провел 8 матчей. Футболист пропустил 1 мяч и 7 раз отыграл на 0. По ходу турнира испанец установил рекорды по продолжительности сухой серии на одном чемпионате мира и на чемпионатах мира вообще, а также по количеству сухих матчей на одном турнире. Сама сборная Испании по футболу установила рекорд продолжительности серии без поражений по итогам финальной игры чемпионата мира против команды Аргентины. «Красная фурия» не проиграла в 38 матчах подряд. Испанцы превзошли достижения сборной Италии, которая в 2018-2021 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей. Ну и последнее. 80-летний кубанский изобретатель проехал по поселку на самоходном диване с торшером и телевизором. Инженер Михаил Щуров воплотил давнюю мечту, создав самоходный диван. Он опробовал свое детище в родном поселке и охотно позволял соседям проводить тест-драйв. Средство передвижения содержит и торшер, и столик, и даже телевизор. Можно подключить флешку и смотреть ролики. Специальный индикатор показывает, сколько чудо-диван еще может проехать. Ну что, Олег, хотел бы такой?
0: Еще бы. Вообще креативный мужик, молодец. Сколько возможностей перед ним открывается. При желании в кругосветку можно съездить. Или просто потаксовать в районе. Ну, докажет жене, что можно заработать, даже сидя на любимом диване.
1: Да, это пока все бесплатно. А со временем-то может и брать что-нибудь с соседей. Ну и правильно. А я еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек. Евро 89,90. А с вами остаются Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ с новым летним утром.

0: Как шутят в некоторых офисах, в понедельник важно правильно выстроить свой беспорядок дня. Ну а тем, кто наоборот хочет его упорядочить, в помощь советы звезд и гороскоп на Ретро-ФМ. Далее, прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня понедельник, 20 июля, эмоции могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те доставляют какие-то проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начинать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы могут увидеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против вашего роста, сегодня важно понять природу этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость. Будьте осторожны. И, наконец, рыбы, по возможности избегайте выяснения отношений. Это только усилит расхождение во мнениях. Всем знаком зодиака отличного дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
1: Радиохаб. 12+.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
0: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
5: Жека.
7: С ней вино.
5: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут, поверь.
5: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
14: Вечеринка. Ретро-ФМ.
0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты.
0: В неповторимом миксе.
16: За 4 моря, за 4 солнца.
15: Каждый день.
0: Ровно в 21.00.
14: Вечеринка.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

0: Яркие эмоции – это, конечно, хорошо, я бы даже сказал, здорово. И уж тем более в понедельник с утра пораньше, когда их эмоции у многих из нас некоторый дефицит. Ну, спасибо любимой музыке, той, что бодрит, и группе «Браво» с Жанной Агузаровой в частности. В Москве 9.30. Далее нас взбодрит Вадим Ривман с выпуском новостей.
1: Да, попробую расскажу обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, депутаты ЛДПР разработали законопроект, который вводит в семейный кодекс понятие «одинокий родитель». Этот статус будет присваиваться родителю или усыновителю, который фактически самостоятельно воспитывает ребенка из-за уклонения второго родителя от своих обязанностей. Как отмечается сейчас, сложилась ситуация, когда родитель, полностью игнорирующий свои обязанности, продолжает числиться в свидетельстве о рождении, и из-за этого второй родитель, который фактически один несет все расходы и занимается развитием ребенка, не получает от государства статуса одинокого и соответствующей помощи. В России предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом за ребенком. Такое письмо депутаты Госдумы направили министру труда Антону Котякову. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит родителям посвятить больше времени воспитанию детей без существенного снижения доходов семьи. При этом предлагается предоставлять выплаты при рождении каждого ребенка, а не только первенца. В Ормузском проливе взорвались два нефтяных танкера, пытавшиеся пройти через него по опасному маршруту. В корпусе стражи Исламской революции заявили, что проход через Ормузский пролив будет небезопасен для судоходства до тех пор, пока американская сторона продолжает боевые действия на Ближнем Востоке. Напомню, 12 июля военно-морские силы КСИР объявили о полном закрытии Ормузского пролива. После этого центральное командование США сообщило о новой волне ударов по югу Ирана. В ответ Тегеран начал обстрел американских военных баз в регионе, в Кувейте и Катаре. Мошенники разработали новую схему обмана россиян, предлагая им отсканировать в аэропорту QR-код якобы для получения скидок в магазинах беспошлинной торговли. А об этом заявил сенатор Артем Шейкин. Он объяснил, что QR-код чаще всего ведет на поддельную страницу. Там человека просят ввести номер телефона, данные карты, авторизоваться через банк или госуслуги, подтвердить действие кодом из СМС, либо же установить приложение. После этого мошенники могут пытаться войти в личные аккаунты. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев. По его словам, такой статус открывает для города новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. И еще официальные курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. А далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Красивая песня о глубине чувств звучит в летней смене на Retro FM. Композиция, которая вошла в список 500 величайших песен по версии читателей журнала Rolling Stone. Песня, которую жители Англии назвали своим любимым треком группы Bee Gees. Хотя на самом деле классных песен у этой команды очень много, и многие из них можно услышать в нашем эфире. Ну а через несколько минут нам споют Роксет, Игорь Саруханов с группой «Круг» и «Сандра» в столице 9.36. Оставайтесь на волне Retro FM, друзья. У нас есть все, что помогает проснуться в хорошем настроении.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции Морской под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.

0: Как грустно шутят пессимисты, у нас уже все украдено. А вот оптимисты искренне верят, что еще далеко не все. Поэтому вопрос денег актуален всегда. Не забываем, что копейка рубль бережет, а вот на хорошем утреннем настроении экономить не стоит. И не будем, друзья. Напомню, что утреннее шоу «Первая смена» отправилась в творческую командировку, в круиз «Ретро-ФМ», а потом наших утренних ведущих Саша Светлова и Рита Субботина ждет заслуженный отпуск, поэтому до конца августа каждому буднему утру с вами на «Ретро-ФМ» будет радоваться летняя смена. Продолжаем наслаждаться теплыми, а кое-где жаркими и знойными летними деньками. Меня зовут Олег Орлов. Всем легкого понедельника. 9:49 столицы. Совсем скоро будем подпевать дуэт Modern Talking и Виа «Синяя птица». А в начале нового часа у нас будут новости и гороскоп. Обязательно дождитесь.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
5: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
8: АО Альфа-банк 6+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
14: «Ретро-ФМ».

0: Видит цель, а не преграды. Мы дойдем, куда нам надо. Доказано летней сменой на Ретро-ФМ в столице 10. Вадим Ривман не устает доказывать, как же нам нужны новости в начале каждого утреннего часа.
1: Расскажу обязательно. Всем привет, доброе утро. Итак, МВД России опровергла нехватку слотов для записи на получение москвичами загранпаспортов. Информация о том, что жители столицы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Ведомства добавили, что за 6 месяцев этого года было оформлено более 400 тысяч загранпаспортов. Наиболее востребована услуга по оформлению биометрических паспортов сроком действия на 10 лет. Паводковые воды по-прежнему остаются в 28 муниципальных образованиях Свердловской области, но повсеместно наблюдается постепенный спад и освобождение территории от воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Ситуация находится под контролем экстренных служб. В регионе работают 8 пунктов временного размещения, где находятся 86 человек. Остальные остановились у родственников и знакомых. Продолжается расчистка русел рек и дренажных систем. Минувшей ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Пострадали 2 человека. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, основные последствия атак наблюдаются в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Падение дронов привели к повреждению ряда частных домов. Возникли пожары, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. Россия в июне нарастила импорт легковых автомобилей из Китая втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки достигли 1 миллиарда 240 тысяч долларов. При этом, по сравнению с предшествующим месяцем, импорт несколько сократился, показав снижение примерно на 6,5%. Россия в июне сохранила за собой второе место в рейтинге крупнейших покупателей автомобилей у Поднебесной. Первую строчку заняла Великобритания, тройку лидеров замкнула Бельгия. Ну и последнее. 53-летний бразилец по имени Александер летит вокруг Земли на самодельном самолете. Несколько лет назад путешественник получил лицензию пилота и решил обогнуть Землю. Для дальнего перелета мужчина убрал задние пассажирские сиденья, поставил на их место топливные баки, а также добавил в самолет навигационную систему. Путешествие началось около 120 дней назад. Сейчас путешественник находится в России, ну а его следующей целью станет Аляска, ну а затем возвращение в Бразилию и завершение кругосветки. Ну что, Олег, вот так вот можно путешествовать.
0: Знаешь, хочется посмотреть куда-то вдаль, за горизонт, философски произнести что-то типа «Жизнь — это путь». Ну, на самом деле, у кого-то это дорога до работы и обратно, а у кого-то кругосветное путешествие.
1: Вот так и бывает тоже. Ну, а я еще о курсах валют на сегодня. Доллар 78.40, евро 89.90. Далее Олег Орлов и любимые песни на Ретро-ФМ. С добрым утром!
2: Ретро-ФМ! С новым летним утром! Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: Невольно вспомнили строки, которые можно вполне было бы вложить в уста героини этой песни, к которой обращается Игорь Корнелюк. «Ты уходил, чтобы вернуться, я возвращалась, чтобы уйти, и было нам не разминуться, но было нам не по пути». Пламенный ретро-фэмовский привет всем, кому по пути с лучшей музыкой последних десятилетий к любимым песням. Вернемся буквально через полторы минутки.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Понедельник, 20 июля. Эмоции сегодня могут бить через край, поэтому надо постараться держать себя в руках. Овны, если обстоятельства не будут способствовать важному разговору, не форсируйте дела, дождитесь подходящего момента. Тельцы, то, что сегодня не удастся сделать в привычном режиме, укажет на то, что давно требует пересмотра. Близнецам не стоит срывать эмоции на детях, даже если те набедокурили, доставили какие-то проблемы. Раки, сегодня ваши отношения с близкими потребуют особой мудрости и терпения. Львы, чтобы избежать ненужной остроты в диалоге, постарайтесь контролировать свою первую реакцию. Девы, вероятно, обстоятельства потребуют от вас более точного анализа и детализации перед тем, как начинать действовать. Главный козырь весов сегодня – это дар убеждения и мягкая сила. Скорпионы сегодня могут видеть эффективное решение проблемы там, где другие сталкиваются с трудностями. Стрельцы, если что-то работает против вашего роста, сегодня можно понять причину этого сопротивления. Козероги, ваша карьера проходит проверку на прочность. Сохраняйте спокойствие, это отличный шанс доказать свой профессионализм. Водолеи, уверенность в собственной правоте сейчас может легко перерасти в нетерпимость, поэтому будьте осторожны. И, наконец, рыбы. По возможности избегайте выяснения отношений, это только усилит расхождение во мнениях. Всем хорошего дня!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

кто-то, возможно, слишком сильно идеализирует не только себя, но и человека, который идет по жизни рядом. Но согласитесь, когда тебе говорят, что ты его или ее любовь всей жизни, а то и сама жизнь, разве можно остаться равнодушным? Пати Райан в летней смене на Ретро-ФМ в 10.18 по Москве. Но у нас, друзья, есть все, что нужно для хорошего начала дня. Отличная музыка, новости, информация о дорожной ситуации, прогноз погоды. Встречайте каждое буднее утро вместе с нами. С нами хорошо, с нами весело, друзья. Я Олег Орлов, желаю всем отличного летнего настроения.

0: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
2: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
3: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
4: А я такая из Ростова-на-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.

0: Как показывает жизненный опыт, больше всего люди любят делать то, о чем потом будут жалеть. Надеюсь, к героям этой песни это не относится, но кто его знает.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел встречу с начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилом Черниковым. На обсуждении были ключевые вопросы, волнующие жителей региона, аварийность в зонах ремонта трассы М4 Дон и заторы из-за большегрузного транспорта. В Ростовской области идет капитальная реконструкция почти 100 километров трассы М4. После завершения работ дорога станет шестиполосной, что должно повысить пропускную способность и безопасность. Однако на этапе ремонта в зонах строительства регулярно возникают пробки. Водители, нервничая в заторах, потом резко увеличивают скорость, создавая дополнительные риски ДТП. В ответ на это госавтоинспекция усилит профилактическую работу в районах проведения дорожных работ. Кроме того, стороны обсудили расширение системы фото и видеофиксации нарушений. В регионе планируют увеличить число камер на дорогах всех категорий. В Ростовской области подвели итоги первого этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства среди следователей со стажем до 3 лет. В состязании приняли участие 4 сотрудника территориальных следственных отделов, проработавших должности от полугода до 3 лет и не имеющих дисциплинарных взысканий. Конкурсанты продемонстрировали знания в области уголовного права, процесса и криминалистики, выполнили практические задания по составлению протокола осмотра места происшествия, сдали нормативы физической подготовки по комплексу ГТО и показали умение выступать на публике. Победителем стал старший лейтенант юстиции Третьяков Артем Дмитриевич, старший следователь следственного отдела по Первомайскому району Ростова-на-Дону. Теперь победитель представит регион на втором этапе всероссийского конкурса. Специалисты Федерального медико-биологического агентства России и инженеры-конструкторы Московского авиационного института разработали проект шлюзового модуля для прототипа отечественной лунной станции. Цель этих работ – испытание технологий, которые в перспективе лягут в основу программы освоения естественного спутника Земли. Диаметр создаваемого отсека составит около 2,5 метра, внутреннее пространство шлюза будет оснащено системами теплового контроля. Ключевой задачей проекта станет проверка методов борьбы с лунной пылью, оседающей на экипировке астронавтов и техники базы. О курсе валют: доллар 78 рублей 40 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: С точки зрения среднестатистического ценителя противоположного пола, в каждой женщине должна быть загадка. Но загадка маленькая, а не какой-нибудь суперкроссворд, разгадать который у некоторых не хватит ни сил, ни времени, ни желания. Привет всем, кто желает каждое утро просыпаться в хорошем настроении под любимую музыку. Напомню, что пока утреннее шоу «Первая смена» в творческой командировке в круизе «Ретро-ФМ», каждому буднему утру с вами радуется летняя смена. Кстати, через несколько минут узнаем, что происходит в морском путешествии мечты из дайджеста круиза «Ретро-ФМ». Саша Светлов и Рита Субботина расскажут, как проходит наше путешествие. Не переключайтесь, столица 10:36.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ». «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
1: 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Гюнайдун.
2: Или по-русски «доброе утро».
1: Мы в Стамбуле, ребята. Это ваша первая смена, и через несколько минут мы с победителями круиза Retro FM отправимся на экскурсию.
2: Ждите фото и видео в наших соцсетях. Только предупреждаем. Людям, чувствительной и очень уставшей от работы нервной системой, лучше не смотреть. Там будет слишком много отпуска и счастья на лицах.
1: Да, я слышал, кстати, самые стойкие планируют даже посетить городские достопримечательности.
2: О, Султан Сулейман, откуда у людей столько сил?
1: Я сам не знаю. Ну, а мы по традиции хотим прогуляться по историческому центру, и непревзойденный дуэт, кебаб и турецкий чай – это обязательное сопровождение нашей прогулки по Стамбулу.
2: Ну а вечером вернемся на Асторию Гранде и обещаем рассказать, как все прошло. Следите за дайджестом круиза Retro FM.
0: Круиз Retro FM. Дайджест.

0: Опытный мужчина знает, если женщина снова принялась пилить своего благоверного, это значит, что его богиня просто проводит очередное тестирование его уровня стрессоустойчивости, не более того. Группа Shock and Blue с песней про богиню в 10:49 по московскому времени. А значит, понедельничная летняя смена подходит к концу, друзья. Ну, завтра обязательно продолжим, начиная с 7 утра. Радоваться лету, солнцу, всему, что помогает нам просыпаться в хорошем настроении. Всем желаю доброго дня. Прощаюсь до завтра. Искренне ваш Олег Орлов. А в следующем часе встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
7: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: Посмотрел календарь, смотрю, понедельник. Потом, нет, наверное, я сплю просто. Еще раз проверил, нет, точно понедельник. Да что ж такое? Но ничего, ничего. 11 часов 1 минута. Столица новости. Дмитрий Королев пришел все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Банк России на заседании 24 июля может снизить ключевую ставку на 25 сотых процентного пункта, то есть до 14% годовых. Таким прогнозом поделился эксперт по финансовому рынку Николай Слабута, передает газета.ру. По мнению специалиста, регулятор будет далее постепенно снижать ставку. Слабута объяснил, что на политике банка отразится недавнее заявление Владимира Путина, который говорил о положительном влиянии снижения ключевой ставки на экономику и выразил надежду на продолжение этого процесса. На этой неделе Госдума планирует рассмотреть важный законопроект против мошенников. Об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он уточнил, что новый закон будет обязывать банки и микрофинансовые организации информировать граждан о заключении кредитных договоров от их имени. Согласно инициативе, уведомление должно содержать ключевые сведения о займе. Ученые Балтийского федерального университета вместе с коллегами из Москвы и Петербурга предложили создавать биодизель, используя микроводоросли. Экологическое чистое моторное топливо может заменить собой нефтехимическое дистопливо, благодаря чему удастся преодолеть глобальный энергетический кризис. Оно может работать в современных дизельных двигателях без необходимости дополнительных модификаций. Туристы стали реже ездить летом на курорты Юга России. В июне количество бронирований снизилось на 4%. Многие граждане скорректировали планы на фоне проблем с топливом. Как пишет РБК, турпоток в Крым и Краснодарский край упал, но часть туристов вернула Анапа, полноценно открывшая сезон после выбросов мазута. По данным РЖД, спрос на поездки в этом направлении вырос более чем на четверть. От Архангельска до гавани Благополучия 130 морских миль предстоит пройти участникам традиционного фестиваля парусных яхт «Соловецкая регата». Экипажи во время пути посетят самобытные деревни поморов. В некоторых из них можно попасть только по воде. А закончат свой путь у стен Соловецкого Кремля. Гонки продлятся до конца недели. Соловецкая регата – это традиционный фестиваль парусных яхт. Он проводится ежегодно в акватории Белого моря с 1974 года. И о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Мы встретимся. Обязательно встретимся. Эй! Ну все получается. До новых и волнующих встреч. Хотя погодите, я ж только пришел на работу. Как это? Нет.
1: Нет. Стойте. Попозже попрощаюсь.
0: Пока посижу тут с вами. С вами и с удовольствием, конечно. Тут еще столько песен непоставленных, в конце концов. Непоставленных и непослушанных. Скоро Дженнифер Лопес, Тина Тернер на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем привет, всем отличного понедельника. Ну, всем Ретро-ФМ, конечно.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужно провести эндоскопию.

0: и верх твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
2: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
3: Славные денёжки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
4: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
7: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
7: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Знали мы его.
1: А знаете, что еще наше с тобой или наше с вами? А это наше новое мобильное приложение, где можно слушать ретро-ФМ, причем очень удобное. Называется Radio Hub. Нету никаких заморочек лишних. Просто включил, нажал и вперед. Никаких регистраций, ничего. Просто установил. И любимый ведущий тебе там сразу же. И популярные шоу. И много разных интернет-потоков. У нас есть такие. Так что, захотите, скачивайте. Приложение называется еще раз Radio Hub. И наслаждайтесь ретро-ФМ. В Москве уже 11 часов и 35 минут. Скоро музыка.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН ИП 325 619 600 156 873.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 11:48 в столице и 41. Вот эта цифра, это число, если правильно говорить, стало счастливым для вокалиста группы Erasure, потому что он стал 41-м по счету кандидатом, прослушиваемым в группу Erasure. И, собственно говоря, теперь мы наслаждаемся этим вокалом уже много-много десятилетий, чему рады. Кому мы еще будем радоваться? Ну, естественно, давайте. Кандидатуры здесь хорошие. Майкл Джексон, сразу скажу. Ансамбль Ела и много чего еще запланировано, потому что это ретро-ФМ. Вот так мы устроены. По-другому здесь просто быть не может. Понедельник продолжается, 20 июля на календаре. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
3: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.

0: Сколько? Полдень уже в Москве. Ну надо же. Ну хорошо, будем что-то с этим делать.
1: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» предложила расширить электронный паспорт транспорта новыми данными. Документ может стать единым источником информации для государства и покупателей. В числе предлагаемых дополнений – цена автомобиля, показания одометр, сведения о дорожно-транспортных происшествиях, данные о техническом обслуживании с указанием даты пробега, информация о замене деталей, жидкости, сведения об обременениях и датах их установления и снятия, а также данные об утилизации организации, выполнявшей эту процедуру. Добавлю, сейчас в ПТС внесены базовые обязательные сведения – марка, модель, год выпуска, ВИН, мощность двигателя, экологический класс, масса, изготовитель, собственник и страна происхождения. В Ростовской области на дорогах всех уровней будет еще больше видеокамер, об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Развитие системы фото- и видеофиксации он назвал одним из ключевых для региона вопросов, которые регион будет решать вместе с ГАИ. Отдельное внимание теме большегрузов. Фуры не должны выстраиваться в два ряда, перекрывая движение, создавая пробки. Здесь нужны технические решения и контроль, добавил губернатор. В настоящее время на магистралях области Ростова работает высокотехнологичная камера, которая позволяет фиксировать самые разные нарушения. От превышения скорости до разговоров по мобильному и непристегнутых ремней. Ростовская область на предпоследней неделе июля накроет экстремальная жара. Синоптики ждут до плюс 36 уже завтра. В Ростове сегодня до плюс 34, завтра плюс 35. По области до 35 жары сегодня и завтра уже не ниже 36 тепла. По ночам лишь местами температура будет опускаться ниже 15 градусов. Местами в отдельные дни на Дону возможны грозы и кратковременные дожди, но они лишь на время собьют изнуряющий зной. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%. Каждый четвертый опрошенный рассчитывает на друзей, приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей. Реже упоминаются однокурсники, бывшее руководство и одноклассники. Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег, родителей, родственников, однокурсников и одноклассников. О курсе валют: доллар 78 рублей 40 копеек, единая европейская валюта 89 рублей 90 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Интересная, конечно, история у песни «Sounds Like a Melody» группы «Alphaville». Ее можно назвать «Песней из-под палки». То есть, по сути, звукозаписывающая компания просто потребовала в ультимативной форме практически записать этот хит дополнительный. Музыканты, конечно, были недовольны, практически чуть не оскорблением посчитали вот этого их творческого видения, что вот так вот их торопят. Тем не менее, взяли себя в руки, буквально за пару дней написали и сделали, кстати, полностью аранжировку вот для этой песни. Таланты, вот они такие... Даже из-под палки все работает. Но самое главное, что хитов этих у нас много. Всех своя история разная. Скоро продолжим наслаждаться. Виктор Салтыков на подходе, также Танит Тикарам и много чего еще прямо здесь на Ретро FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Работаю не из-под палки, честно.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.

0: и в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
1: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
4: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
7: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
6: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
7: Королева 1D.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: На Retro FM Murrayhead, знаменитый хит One Night in Bangkok, но в этом самом знаменитом хите четко прослеживается шведский след, друзья. Дело в том, что песня One Night in Bangkok была написана при участии, самым непосредственным, авторов и участников группы Абба, Бьорна Ульвеса и Бенни Андерсона. Да, кусочек Аббы мы только что прослушали, в том числе здесь на Retro FM. Мало нам, в принципе, ее. Но на самом деле Аббы много не бывает. А вообще, все наши артисты, они замечательные и даже больше того, лучшие из лучших. Мадонна, The Cardigans, это из ближайшего, также «Синяя птица» скоро появится. Прямо здесь, на Retro FM, в Москве уже 12 часов и 36 минут.
1: Retro FM, Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-59-00. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00.
14: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
14: Вечеринка Retro FM.

0: Я сама себе эксперимент. Я произведение искусства. Может быть, нескромно. Но много нескромных фраз, в принципе, произносила Мадонна. Мы ее от этого меньше любить не стали. Like a virgin – одна из них. Одна из этих знаменитых фраз. 12 часов и 49 минут уже московское время. Здесь на Retro FM будет много сказано и спето. Еще больше в тех самых хитах, которые мы любим в музыке последних десятилетий, отобранных с любовью специально для вас. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня понедельник, я надеюсь, он у вас хороший. Но даже не сомневаюсь, на самом деле.
1: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Московское время 13 часов. Ну, 13 часов и 1 минута, на самом деле. Прямо сейчас время новостей. О, ну, давайте по-простому уже. Дмитрий Королев готов все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Россиянам предложили выплачивать родительскую зарплату не всем, а тем, кто не работает и ухаживает за детьми. Это инициатива партии «Справедливая Россия». По задумке депутатов, выплата должна равняться прожиточному минимуму. Получать ее можно будет при рождении каждого ребенка, а не только первого. В качестве примера справедливоросы привели опыт Кировской области. Там родственникам, которые ухаживают за детьми до 3 лет, платят до 45 тысяч рублей в месяц. Депутаты предложили Минтруду распространить такую меру на всю страну и платить именно родителям. Перенос ЕГЭ на 1 июня будет действовать бессрочно, об этом сообщили в Рособорнадзоре. Как напомнил глава ведомства Анзор Музаев, саму норму ввели по указанию президента. И нововведение оказалось удачным. В частности, это позволило учебным заведениям спокойно организовать праздничные мероприятия и дать выпускникам дополнительное время для подготовки к испытаниям. Ну а ранее, напомню, экзаменационный период порой стартовал уже в мае, до проведения традиционных последних звонков. Трасса Р-280 Новороссия, обеспечивающая сообщение с Крымом, полностью находится под контролем России. Об этом глава Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту Владимиру Путину. Он заявил, что украинская сторона, не имея успехов на фронте, наносит удары по гражданской инфраструктуре, аптекам и населенным пунктам, связывающим и с жизнеобеспечением населения. Он отметил, что вооруженные силы России принимают меры для решения этой задачи. МИД России рекомендовал находящимся в Иордании нашим согражданам соблюдать меры предосторожности из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация произошла еще в феврале. Стороны на какое-то время заключали перемирие и даже подписывали меморандум о взаимопомощи, но в июле боевые действия возобновились. США сейчас наносят удары по иранским объектам. Исламская Республика атакует американские базы в регионе. Самая денежная подработка ждет российских пенсионеров в Республике Алтай и Магаданской области. Там они смогут получать около 60 тысяч рублей в месяц. Об этом, ссылаясь на экспертов, сообщает РИА Новости. Следующий регион в списке – Якутия. Там пенсионеров ждет в среднем 58 тысяч рублей в месяц за подработку. Еще высокий доход доступен в Тюменской и Московской областях. Ну и о валюте. На понедельник доллар – 78 рублей 40 копеек, евро – 89,90. Пока все. Далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Высокие и крутые – это, конечно, классно, даже если это берега. Юрий Антонов, маэстро на Ретро-ФМ. Кстати говоря, рассказывал о нем в программе «Ю». Все подкасты, все выпуски абсолютно программы «Ю». Про наших с вами любимых артистов можно всегда переслушать. Если вдруг пропустили и не успели в субботу, то, пожалуйста, в подкасты, либо на сайт retrofm.ru, можно в мобильном приложении, ну или в группе ВКонтакте. В общем, найти на самом деле легко. А что касается ближайшего нашего музыкального будущего, Sugar Babes скоро, Андрей Миронов тоже с нами появится, и много чего еще обязательно прозвучит прямо здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение.

0: Облачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
4: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер. Часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
8: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Ретро-ФМ.

идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка, зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда

0: Группа Sugar Babes — одна из тех, где очень часто менялся состав. Девчонки приходили, уходили. Не, ну, конечно, не так часто, как в группе Мираж в нашей, но тоже хватило. Всего за все время поучаствовало 6 человек, но это учитывать при том, что сменилось 3 участницы. Ну, вроде как, может быть, это и не так и страшно, на самом деле. У нас здесь вообще ничего страшного нет. У нас здесь только, кстати, по поводу «Мираж». Вот вспомнил. А давайте мы послушаем скоро «Мираж» и Наталья Гулькина. Также группа «Бонни М» на подходе. Все любимые. «Дайр Стрейтс» тоже скоро, совсем не за горами. Прямо здесь, на «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-59-00. Измени судьбу прямо сейчас.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
10: Первая смена.
9: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена.

0: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: RetroFM.

0: все так чинно, благородно.
1: Извините, прошу прощения.
0: Сейчас я проснусь. А, кстати, дело в том, что сегодня можно. Сегодня день дневного сна, между прочим, отмечается. 20 июля, да, есть такое. Ну, сейчас вот, правда, действительно очень важно проснуться, потому что есть ради чего. А, международный день торта еще сегодня, международный день шахмат, день обнимайте своих детей. Ну, и если вдруг еще какие-то поводы вспомним, то обязательно с ними прямиком куда? Все правильно, в Филичту. Через 10 минут приблизительно здесь на Ретро-ФМ можно поздравлять, можно передавать, можно и то, и другое делать, еще-нибудь еще обязательно. Все, договариваемся в 2 часа дня по Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов, и это Ретро-ФМ.

понеслась, значит, такая, несется со скоростью света практически. Не заметим, как час пролетит, поэтому всем, пожалуйста, кто переживает за то, что сообщение может не прозвучать, заранее пишите прямо сейчас. Давайте вспомним все важное. Телефон прямого эфира 495-23-24-88-3. СМС номер 5533 в начале сообщения RetroFM. Обязательно наш сайт замечательный retrofm.ru. Там есть кнопка специальная, филичта называется. Под кнопкой форма очень удобная для отправки сообщений в эфир. Ну и, конечно, канал RetroFM в Максе, на который обязательно надо подписаться. Если вы вдруг по какой-то непонятной причине этого еще не сделали, ну, то, во-первых, ай-яй-яй, а во-вторых, конечно, бегом подписывайтесь. Ну, вот там есть публикация в канале в Максе, да. В комментариях под ней оставляем все свои важные слова для Филичты.

0: Я опоздал, ну надо же. О, господи, давайте, ну, надеюсь, что все-таки нормально, все получится. Смотрите, меня просили в 14 часов прочитать сообщение, а сейчас уже 14.04. Ой, я надеюсь... Все-таки вы слушаете. Ну, отправители сообщений. Добрый день, Ретро ФМ. Семья Кочетковых из Балашихи поздравляет внучку и племянницу Елизавету Шубину из Северодвинска, а также всю ее семью с 15-летием. Желаем ей успешной учебы, хороших и преданных друзей, приятных в общении людей, любви, доброты. Хорошего вам праздника на природе. Дедушка Андрей, бабушка Вера и дядя Алексей. Это написали, ну, не знаю. Вот опоздал на 4 минуты. Ну, наверное, все услышат. Ну, услышали же. Ну, скажите, пожалуйста. Это важно. Дорогая, любимая моя доченька Настенька, поздравляю тебя с днем твоего рождения. Желаю тебе исполнения желаний всех твоих. Пусть ангелы всегда оберегают тебя. Заботься о тебе, не давая тебя в обиду никому. Пусть в жизни твоей будет только радость, теплота и любовь. Пусть глаза твои всегда светятся от счастья, и улыбка не сходит с твоих уст. Добра тебе, радости и огромной любви. Люблю, целую, обнимаю. Это мама Кашковская Ирина Владимировна. Все это было адресовано Юрпаловой Анастасии Александровне. Так, добрый день, Ретро ФМ. Так, семья Кочетковых у нас уже была... Ага. Погодите, сейчас, секундочку. Я хочу поздравить свою подругу Валерию Клишину, что у нее недавно был день рождения. Это Ангелек пишет. Привет, Феличтан. Желаю отличной рабочей недели. Это у нас Диляра пишет. Передаю привет слушателям Александру, Анне, Злате, Людмиле, Гульнаре, Наталье, Насте и всей команде Ретро ФМ. И латиноамериканский привет Юрочке Гурьянову, Диляра, город Анапа. Спасибо большое. Так, взял привет, положил на полочку. Думаю, что пригодится когда-нибудь. Так, Борис пишет. Добрый день, любимое радио. Хочу поздравить с днем рождения Сергея Бирюкова. Борис Солодовников из Москвы.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: сижу, думаю, чем заняться. А потом вспомнил, телечитаж, надо сообщение почитать. Правильно? Правильно. Егор Новицкий. Добрый день, дорогой радио. Всем хорошего дня и суперского настроения. Данил пишет. Добрый день, Ретро ФМ. Поставьте, а точнее поздравьте, пожалуйста, мою родную и любимую мамочку Настю с прошедшим днем рождения. Вчера ей исполнилось 46 лет. Я желаю всего самого доброго. Данил Жомов, 25 лет, город Петрозаводск. Дорогой Ретро-ФМ, огромный привет Оле Копыловой. Спасибо ей за помощь в работе. Отзывчивость отличной ей недели и всем слушателям. Лето продолжается. Ну, вот здесь не поспоришь. Ой, Людмила, спасибо за такое звание. Король эфира, это меня так Людмила называет. Ну, спасибо большое. Так, спасибо, что с нами. Наталья Решетняк. Здравствуйте, любимая радио Ретро-ФМ. Хотим поздравить сына Артема с 17-летием. Пожелать здоровья, успехов в учебе. Пусть будут все мечты. Папа, мама, брат Антон и Алексей. Егор Новицкий. Добрый день, дорогое радио. Всем хорошего дня и суперского настроения. Да, все, принимаем. И день хороший, и настроение тоже. Все, давайте сюда. Нам надо. Так, Аннушка. Добрый день, моя любимая радио Ретро-ФМ. Передайте приветик своим девочкам Галине и Наташе. Хочу напомнить им, что скоро, совсем скоро, будет прогулка по Москве на реке, на теплоходе. А, с живой музыкой. А, эх, оторвемся. Аннушка. Ну, давайте, там только вы прям вот совсем не отрывайте, чтобы потом не забыть, откуда. А, так, Алена, добрый день всем. Передаю привет жителям деревни Дубская. Желаю вам, чтобы закончились дожди, ушла вся вода из домов в затопляемой зоне. Люди вместе, мы силы. С уважением, Алена. Держитесь там, пожалуйста. Егор Новицкий. А что же вы так, Егор Новицкий, много раз пишете? Я вижу с первого раза. Так, Марина, добрый день, Ретро ФМ. Хочу передать привет своей маме Жуковой Наталье Николаевне. Феличита.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита. На Ретро-ФМ.

0: Ладно, ладно, останусь. Достаюсь, хорошо. Так, хочу передать привет моему любимому дедушке Дмитрию Александровичу. Я его очень люблю, от внучки Василисы. Николай пишет, хочу передать спасибо за помощь Богданову Анатолию и Вакула Евгению. Оксана, следующая, здравствуйте, доброго дня, слушаю вас каждый день на работе, спасибо, что вы есть. Передайте привет всем, кто слушает ваше радио. Хорошо, всем настроение. Березка Оксана, город Санкт-Петербург. Так, привет, Феличита, Кристина и Вика. Сидим на даче, дождь, пришлите вертолет. С мороженками или с чем там, с бесплатным кино, как там было. Так, Игорек, добрый день, любимое радио. Хочу поздравить свою любимую супругу Наташеньку с 34-летием совместной жизни. Ничего себе! Хочу пожелать вселенского здоровья и внеземного счастья со мной. Игорь из Белгорода. Александр, следующий, любимая Ретро-ФМ. Сегодня день рождения празднует моя подруга из Санкт-Петербурга, Наталья. Хочу ее поздравить и пожелать ничего хорошего не терять, совсем ненужным расстаться легко и насовсем. Здоровья богатырского, удачи по всем направлениям. Пусть в семье будет лад и достаток, а детки только радуют. Александр из Твери. Ольга Задорожня пишет. Ретро-ФМ, приветствую. Хочу передать пламенный привет коллективу замечательных девушек Ольге, Оксане, Ольге. Наша неделя пролетит в танце. Настроение нам и всем окружающим позитивного. Ваша Олечка, Ростов-на-Дону. А мы вам поможем. Поставим такие песни, под которые можно танцевать. И нужно. Ретро-ФМ, приветствую. Хочу поздравить семью Горбатовых, Алекса и Дарью с бирюзовой свадьбой. Пусть отдых в Переславле-Залесском будет шикарным. Семья крепкой, а оставайтесь всегда такими же крутыми. Ура! Ну, давайте еще одно. Татьяна вот здесь. Добрый день, дорогой Ретро-ФМ. Сегодня юбилей у нашей дорогой любимой мамочки, жены, тещи и трижды бабушки Котовой Натальи Ивановны. Она наша забота, наша поддержка, наша любовь. Она у нас как пуговки, на ней все держится. Она очень уважаемый человек на работе. Хочется пожелать ей крепкого здоровья. И береги себя, мамочка, мы тебя любим. Твоя семья. Это Феличита.
1: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Здравствуйте, Ретро-ФМ, передайте привет, пожалуйста, всем поварам в Москве, особенно шеф-повару Андрею Юдину. Сегодня у шефа выходной, желаю хорошего отдыха возле мангала на природе. Это Турсун Туганов написал. Александр Ложкин дальше. Всем привет, Саня Ложкин. Передаю привет всем работягам. Спасибо, что вчера поставили группу «Браво». Очень люблю это радио. Ну, вы знаете, мы что-нибудь еще поставим. И когда-нибудь. И «Браво» тоже. И «Браво», и не «Браво». И по-разному. Так, Галина. Хотим поздравить Колобова Алексея из Ростова-на-Дону. Ничего себе вы тут, как Лев Николаевич, написали прям «Войну и мир». Я все не смогу прочитать, сразу вам скажу честно. Но главное сейчас прочитаю. Леша, сынок, с днем рождения. Ты у нас настоящее золото, и мы этим бесконечно гордимся. На Ростельмаш все знают, если за дело берется наш сварщик Леша Колобов, будет сделано на совесть. Твои золотые руки творят чудеса, а светлая голова находит решение там, даже там, где другие разводят руками. Пусть и дальше работа приносит тебе удовлетворение. Коллеги, ценят, и каждый новый шов будет идеальным. А там дальше еще и про творчество и так далее. Но знаете, если я все буду читать, то у нас просто филичита закончится. Так, добрый день, Ретро-ФМ. Большой привет мужу Кобус Михаилу. Удачи на дороге, ни гвоздя, ни жезла. Это Елена желает. Вадимка пишет. Здравствуй, родной, позитивный Ретро-ФМ. Хочу передать привет своему лучшему другу Антону Селиванову и его маме Ире. И хочу пожелать хорошего, позитивного июльского вечера. И отдельный привет всему позитивному коллективу Ретро-ФМ. Спасибо, Вадимка, Омск. Ну, у нас какие слушатели, такой и коллектив Ретро-ФМ. Все позитивные. И музыка классная тоже звучит. Да, даже филичите.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Дорогое радио, спасибо за тепло и прекрасное настроение. Спешим поздравить Егорку из Москвы с 11-летием. Любим тебя, обнимаем, будь счастлив, твои папа и мама. Это Оксана писала. Надежда отделается на образование и договорной завода «Кристалл». Поздравляют свою коллегу Литвиненко Ольгу с прошедшим днем рождения. Желаем счастья, здоровья, удачи во всех делах. Ты наша императрица. Громкое звание. Так, такое не каждому дают, не каждый. Екатерина пишет. Екатерина из Москвы. Для Сергея Филаткина. Спасибо за чудесные семейные выходные. Считаю, не до пятницы. Мучу путешествие на двоих. Люблю. И любимых ведущих с редким теплым летним денечком. Да ладно, не такой уж и редкий. Вчера вроде тоже хорошо все было в Москве. Да? Вроде да. Так, Давид пишет. Феличтам, дорогой Ретро-ФМ, отправьте, пожалуйста, поцелуй и приветы внуку Матвея, а также маме Матвея Снежане и отцу Владу, и, конечно, бабулечке любимой Татьяне из Анапы. Скоро буду. Это дед Давид, скучаю, люблю. Наймехин, пока еще. Ретро-ФМ, красавцы, все слушаем от слова «всегда». Наймехин, это город такой, да? Так, у меня с географией, знаете... Ну, как будто бы была пятерка, но почему-то вот, я не знаю, мне кажется, это сильно авансом. Так, Оксана, здравствуйте, уважаемый Юрий Гурьянов, большие ваши поклонники. Ничего себе! Хочу передать привет своему мужу Андрею, который хлопочет сейчас по улучшению нашего лагеря отдыха. Находимся на отдыхе на Байкале. Какие же вы молодцы. Так, Ольга Задорожняя. Такое ощущение, что уже читал сообщение. Пламенный привет там, значит, для Ольги, Оксаны. Ольги, да, было дело. Так, большой привет Краснодару. Это здравсервис. Юрий, доброго дня. Передайте, пожалуйста, привет всем жителям Крыма. Вместе мы силы прорвемся. Это Анна Владимировна пишет. Это правда. Добрый день, Ретро-ФМ. Еще хочу передать огромный привет на Донбасс. Город Шахтерск, поселок 4/9. Моей внучке Руслане Олейниковой. Вчера у нее был день рождения. Желаю ей крепкого здоровья. Мы ее любим и соскучились. Твоя бабушка Марина и дедушка Сережа. Ждем в Ясногорске.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На 1000 квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
4: Пирожные мочи. В кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
11: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
12: Ретро-ФМ.

Песня про Леонотту. В смысле, про ночь. По-нашему, это Пупа на Red FM. У нас такие дневные, ну, где-то, может быть, вечерние посиделки продолжаются в Филичте. Владимир Лубнин пишет: «Хочу передать привет самому себе и своим коллегам из Русклимата. Сегодня я работаю один, все в отпусках». Держитесь там. Мы с вами, если что, так и знаете. Китник Юлия пишет: «Здравствуй, Филичта. Сегодня месяц, как наши дети создали семью. Китник Валерий и Полина, долгих лет семейной жизни. Цените, берегите друг друга, ваши родители». Так, родители молодцы, присматривают, желают, напутствуют. Топалова Елена: «У нас сегодня коралловая свадьба. Пишет: поздравляю своего любимого мужа Топалова Николая и себя с этой замечательной датой. 35. Это много?» спрашивается. Нет, если рядом замечательный, терпеливый, внимательный человек. Так, столько у нас человек здесь рядом, мы все внимательные, ну, не знаю, насколько терпеливые, ну, точно хорошие. Это я сейчас пытаюсь открыть сообщение. Следующие, очень важные. Доброго дня, передаю бабуле Татьяне. Крепкого здоровья, уюта и радости в каждом дне. Мамуле Оксане счастья, тепла и побольше поводов улыбаться. А всем слушателям Ретро ФМ отличных песен, хорошего настроения. Пусть каждый день будет наполнен приятными моментами. С уважением и любовью, Михаил из Магнитогорска. Это написал. Да, давайте еще. Хочу передать моей сестренке Наташке пламенный привет. Я очень люблю тебя. Ты лучшая сестра в мире. Береги себя, моя ненаглядная. Твоя сестра Ольга.

0: Так, передаю привет Замиру и Рустам. Очень люблю своего мужа Замира. Ты самый лучший. Ну, здесь подписи я не обнаружил. Поздравляю свою доченьку Виталину с ее первым юбилеем. Моей витаминке сегодня 5 лет. Желаю тебе здоровья, счастья, будь умницей, послушной девочкой. Спасибо. А, мы тебя любим сильно. Мама, папа, старшая сестричка Валерия из Калининграда. Передайте привет моим коллегам МКУ Центральной бухгалтерии Гафурийского района Ольге Венере. Не унывайте. Скоро рабочий день закончится. Это Лиля. Добрый день. Хочу передать привет уже бабушке Светлане из Ташкента и любимой жене Катюше. И поздравляю ее с нашим сыночком. Спасибо за чудесного сына Артемку. И люблю ее. Серега из Алексина. Серега, ты молодец. Это правильно. Любить это... Так. Здравствуйте, любимое радио. Передайте привет моей доченьке Ивановой Ксении и мужу Землянуха Александру. Люблю вас. Ваша мама Лена. Гульфия Зинурова, следующая. Добрый день. Самое лучшее радио в мире. Ну, в принципе, вот правильно говорите. Хочу передать привет своему мужу Зинурову Вадиму и сыну Владику. Счастливого пути вам, мои родные. Люблю вас. Тляф или читы, что особо приятно. Люция, добрый день, мое любимое радио. Хочу передать привет всем астраханцам и своему супругу Тарику, который на работе в Химках. У нас сегодня родилась славная внучка. Ух ты. Здоровья ей желаю. И моей невестке Дианочке в этом месяце я стала дважды бабушкой. Ура! Люция, Астрахань, вкусняшки. Так, Ольга Задорожня, это мы читали. Замира написала. С помощью любимой Филичты передаю привет другу Николаю Ермолаеву в Заиграевский район Республики Бурятия от подруги Замиры. Я ему обещала. Он сидит и слушает, ждет. Благодарю Ретро-ФМ Замира. Слава богу, все хорошо. Теперь обещание выполнено. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: сниму на суточный ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.
3: Ретро-ФМ.

Ну, что сказать? А я знаю, что сказать. У меня тут, потому что написано все, что нужно сказать. Вы мне прислали, за что спасибо. Добрый день прекрасной незнакомки Натальи. Счастья женского в Северной Пальмире. Но пасаран Ставрополь, полк Александра Невского, сержант Заикин написал. Кто еще? Писал Маша. Добрый день, любимый ведущий Юрий Гурьянов. Передайте, пожалуйста, привет моим дорогим маме, Ане и папе Леше. Очень сильно вас люблю и ценю. Маша из Донецка отправила это сообщение. Так, что у нас будет? А дальше будет вот еще такое сообщение. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет самым крутым девчонкам финансового отдела в городе Ковров. Вы лучшие всех с началом рабочей недели. Пусть она будет легкой и плодотворной. Так, здравствуйте, Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Владимиру Ивановичу, Веронике и Ольге Ивановне от Александра из Ставрополя. От Павла следующий. Хочу передать привет своим коллегам из Института Эрисмана. И Владимир. Здравствуйте, любимая радио Ретро-ФМ. Хочу поблагодарить за программу Ю. Но надо же, программа Ю. Отдельное спасибо за выпуск о любимой группе Роксет. Радуйте нас и дальше своими эфирами. Спасибо вам большое. Ну, раз вам нравится, Владимир, то тогда, пожалуй, продолжу радовать вас и всех остальных по субботам в 13 часов. Дальше вас будет радовать еще один отличный ведущий Антон Веселов. Уже через пару минут здесь, на Ретро-ФМ, будет вам песни классные ставить. Ну, а я прощаюсь до завтра. Вернусь обязательно. Феличита, кстати, тоже вернется. This is the story of my baker, the meanest

0: 15.00 в столице на Ретро FM. Впереди группа Silent Circle, Владимир Кузьмин и Modern Talking. Но в начале часа новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Российские учителя получат дополнительные меры поддержки. Соответствующий указ подписал президент. Так гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального становления и развития. Среди них обеспечение условий профессионального развития в течение всего периода работы, наставничество в течение года для начинающих учителей, а также бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, созданными за счет бюджета России. В Казани для общественного транспорта и городских служб выделили отдельную АЗС, об этом сообщил замруководителя горисполкома Ильдар Шакиров. Он пояснил, что в настоящее время поставщики топлива на базу автотранспортных предприятий не могут исполнять взятые на себя обязательства, из-за чего автобусы были переориентированы на общие сети АЗС. Это, в свою очередь, спровоцировало большие очереди. Казань, Самара, Тверь, Новосибирск и не только. 15 победителей суперигры «Круиз Ретро-ФМ» из разных городов страны сегодня гуляют по Стамбулу. Это первая точка маршрута путешествия мечты по Черному и Средиземному морям. Далее участников ждут живописные острова Греции, а на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранта» спортивные состязания, квизы, конкурсы и легендарная вечеринка «Ретро-ФМ». Все подробности круиза можно будет узнать в эфире нашей радиостанции, на официальном сайте «Ретро-ФМ» и в наших группах в соцсетях. День хоккея. В России появился новый праздник. Страна отмечать его будет 22 декабря. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Уточняется, что причиной появления праздника стала популяризация и развитие этого вида спорта. А 22 декабря выбрано не случайно. Именно в эту дату в 1946 году стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Матчи тогда прошли в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске. Ну а в Испании готовятся грандиозные массовые гуляния в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Торжества могут продлиться целую неделю, об этом сообщают СМИ. Отмечу, в финале испанцы обыграли Аргентину со счетом 1-0 и впервые за 16 лет стали победителями Мундиаля. Первый титул сборная Испании завоевала в 2010 году. И о валюте на этот понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89,90. Пока все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

На свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые игры.

0: воды.
1: У каждого из нас на свете есть места. Я уверен, кстати, друзья, что вы сейчас представили нечистые пруды, вернее так, не обязательно чистые пруды, у каждого из нас есть свое место. Так что представили, умилились, подзарядились, идем дальше. 15:19 в столице, меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Игорь Иванов и Стиви Вандер.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН НП 325 619 600 156 873.
6: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303 26 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
9: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
11: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
15: в неповторимом миксе. Каждый день
14: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
16: Ретро-ФМ.

0: Говорят, идеальный рецепт счастья – это любимая музыка и никакой суеты. Мы с вами это чувство знаем, друзья, но сейчас мы решили сделать его еще более доступным. Ваш личный островок хорошего настроения теперь совсем рядом в новом приложении Retro FM. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub – новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: Как говорила одна моя знакомая, лучше остаться загадкой, чем стать разочарованием. Ну, может быть, так оно и есть. Разочарованная Милен Фармер на Ретро FM в 15.50. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Дизайрлес и Владимир Высоцкий до конца часа.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, сказала.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая, тут сорвалась.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди Ace of Base, группа Queen и песни из бриллиантовой руки. Ну а в начале часа уже традиционно новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Роскомнадзор опроверг ограничения доступа к App Store в России после жалоб пользователей на сбой. Пик проблем пришелся на вчерашний день. Чаще всего жалобы поступали из Москвы и Петербурга. Ведомство подчеркнуло, что не ограничивает доступ к магазину приложений. Ранее РКН также опроверг блокировку Google, GitHub и Apple. Причины технических сбоев не уточняются. Пользователям рекомендуют следить за официальными сообщениями. Россия открыта к диалогу со странами Европы и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос о практических шагах Берлина по налаживанию связи с Москвой. Ранее в Кремле неоднократно заявляли о готовности к диалогу при взаимном уважении. Отношения остаются сложными, но Россия сохраняет открытость. Контакты продолжаются по отдельным каналам, но полноценное восстановление связи пока что не обсуждается. Глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил, что перенос начала ЕГЭ на 1 июня будет действовать бессрочно. Решение, принятое по распоряжению президента, полностью оправдало себя. Учителя получили возможность спокойно провести последние звонки и подготовиться к экзаменам. Изменений в расписании на следующий год не ожидается. ЕГЭ остается главной формой итоговой аттестации. Также было сообщено о введении новых учебников по русскому языку и литературе. Оно начнется с сентября следующего года. Президент Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Решение принято для популяризации и развития хоккея в России. Дата выбрана не случайно. В этот день, в 1946 году, состоялся первый матч в истории советского хоккея. Указ вступает в силу со дня подписания. Ожидается, что новый праздник объединит любителей этого вида спорта по всей стране. И сегодня проходит третий день традиционного круиза Ретро-ФМ. Лайнер «Астория Гранде» сегодня остановился в Стамбуле, городе, который соединяет Европу и Азию, где переплетается тысячелетняя история, величественные мечети и шумные базары. Сегодня вечером на палубе пройдет зажигательная вечеринка Ретро-ФМ с ведущими первой смены Сашей и Ритой, а впереди у пассажиров «Астория Гранде» еще больше ярких впечатлений вместе с Ретро-ФМ. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 40 копеек. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 90 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в никак...

0: Любите ли вы ночь так, как любят ее они? Не уверен, друзья, потому что они ночь не просто любят, они ночь, собственно, только и живут. Ночные люди, Bad Boys Blue на Retro FM в 16 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, впереди у нас Сандра, Леонид Агутин и Крис Норман уже совсем скоро.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
6: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
8: «Моя клиника».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
1: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Говорят, что одна минута смеха не всегда продлевает жизнь на 5 минут. Может, мне кажется, и сократить, отсмотря над кем смеетесь. Но вот она предлагает нам минуту другого рода. Минуту на размышление о жизни. Остановись на минутку. Это Сандра на Ретро-ФМ. Только что в Москве 16:34. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сиси Кейдж, Дэд Ля Буша и Константин Никольский.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Первая смена.
7: Ретро-ФМ.

0: Кстати, хорошие мужья не делают замечаний жене, не так забивающий гвоздь. О хороших парнях Сиси Кейч нам спел на Ретро-ФМ в 16:49. Меня зовут Антон Веселов. До конца час нам споет Евгений Белоусов. Уже совсем скоро.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM впереди Модерн Токинг, Иванушки Интернешнл и дуэт Роксе.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Роскомнадзор, не ограничивая доступ к App Store, таким образом в РКН ответили на вопрос ведомостей о сбоях в работе сервиса. Ранее сегодня российские пользователи начали жаловаться на сбои в работе App Store. С начала суток на сервис «Сбой РФ» поступило 293 жалобы. Наиболее часто с проблемами сталкивались жители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Удмуртии, Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Ставропольского края. Пользователи заявляли о трудностях с открытием приложения и загрузкой игр. В Ростове не планируют увеличивать зону платного парковочного пространства. Об этом сообщили в администрации города в ответ на запрос ДОН-24. В настоящее время увеличение зоны платного парковочного пространства не планируется, говорится в ответе городских властей. При этом власти намерены продолжить развитие парковочной инфраструктуры. В частности, при реализации транспортной стратегии Ростова планируется увеличить количество парковочных мест в центральной части города. В Ростовской области продлили режим чрезвычайной пожароопасности. Ограничения сохранятся до конца сегодняшнего дня и будут действовать в течение вторника. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается в отдельных районах области. Жителям рекомендуют не разводить костры, не поджигать сухую траву и камыш. В Ростовской области 70% выпускников улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи, которая проходила 8 и 9 июля. Повторный экзамен решили сдавать около 3500 человек. Явка составила 87%. Чаще всего школьники пересдавали обществознание, информатику, русский язык, математику профильного уровня и химию. Покупатели загородной недвижимости стали активнее оформлять ипотеку, несмотря на высокие ставки. Как рассказала порталу News.ru вице-президент Национальной палаты недвижимости Ольга Волкова, чаще всего в кредит приобретают дома стоимостью до 10 миллионов рублей. При этом за счет ипотеки покупатели обычно покрывают до 40% цены. Эксперт связывает рост интереса с отложенным спросом и тем, что россияне постепенно привыкли к высоким ставкам. Кроме того, на рынке сейчас много предложений, а продавцы чаще готовы снижать цену. И о курсах валют на сегодня. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Не знаю, как вы, друзья, я лично радуюсь теплым дням. Лето продолжается с любимой музыкой Ретро-ФМ от Юр Штунов на Ретро-ФМ в 17.20. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас песни Звон Васильевича и группа Secret Service. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
4: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
10: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСЕ».

0: Если женщина не хочет иметь с тобой ничего общего, то это значит, что она уже все у тебя забрала. Ну нет, это, конечно, не правило общее, но иногда такое случается. Согласитесь, друзья, вы слушаете Ретро-ФМ уже совсем скоро нас. Хадвей, группа Санкт-Петербург и Глория Гейнер в Москве 17 часов и 36 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Многомото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
10: Шоу «Дорогие гости»
11: на Ретро-ФМ.
10: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
11: Воскресенье, час дня.
10: Подробности на retrofm.ru.

0: Вы знаете, друзья, слушая своих знакомых и друзей, я окончательно убеждаюсь, что лето теперь у нас у всех платное, потому что все на него активно копят и откладывают, особенно на отпускную его часть, как вы понимаете. Но всем приятного отпуска, если он у вас идет прямо сейчас или впереди. Кстати, впереди у нас группа Joy, ансамбль «Синяя птица» в Москве 17:50.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк» 6+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Тур Моторос».
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро ФМ впереди Скэтмен Джонс, Сандри, ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Кремле положительно оценили возможность переговоров главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, такой контакт на уровне министров иностранных дел в Москве будут только приветствовать. Ранее Рубио не исключил встречу с Лавровым и допустил, что к разговору может присоединиться глава МИД Китая Ван И. В Ростове-на-Дону завершили ремонт 23 дорог, на которых работы велись за счет областного финансирования. На 12 объектах работы продолжаются, еще на 4 находятся в стадии завершения. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. На улице Текучева-Лесопарковой проводится усиление основания. Завершение работ запланировано к 1 сентября. За счет городского бюджета также предусмотрен ремонт 6 автомобильных дорог. В Ростове-на-Дону на перекрестке по проспекту Шолохова 45 установят светофор. По данным властей, за год на этом участке зафиксировали 45 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Рядом расположен парк имени Николая Островского и активное пешеходное движение. Приняты меры: в прошлом году ограничение скорости до 40 км в час. Разметка и камера фото- и видеофиксации оказались неэффективны. В Ростовской области усилят рейды на пляжах в ночное время суток и патрулирование лесов. Это решение приняли на заседании региональной комиссии по предупреждению ликвидации ЧС. С 1 июня в регионе работает более 80 пляжей, в том числе 15 детских. С учетом обстановки планируется активизировать профилактическую работу. Также планируется увеличить количество профилактических рейдов, в том числе в темное время суток, с привлечением полиции и сотрудников, уполномоченных составлять административные протоколы. Российские IT-специалисты все чаще рассматривают переход в другую компанию. По данным ТАСС, о смене работы задумывались около 70% сотрудников отрасли. Главные причины – желание больше зарабатывать, отсутствие карьерного роста, нехватка профессионального развития и выгорание. Сейчас средняя зарплата в IT составляет около 180 тысяч рублей в месяц, тогда как сами специалисты рассчитывают примерно на 258 тысяч. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего вечера.
3: Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: все гениальное просто, друзья, а простое должно быть под рукой. Мы убрали все лишнее, оставив только то, за что вы нас любите. Где искать этот минимум действий и максимум драйва и пользы в новом приложении Retro FM? Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
6: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320 0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Почему сразу сам топай?
10: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00. Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ «За-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: сколько денег нужно для счастья, мужчина окончательно понимает, когда на этом счастье уже женился. О мужском счастье, на самом деле, это песня Джордж Харрисон на Ретро-ФМ, друзья, в 18:35. Ну а впереди у нас группа Беллини, песня из 12 стульев и дайджест круиза Ретро-ФМ. О последних новостях главного события этого лета расскажут Саша Светлов и Рита Субботина. Послушаем совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 32. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Нет бензина? Приезжай на электричке. Мы компенсируем проезд туда и обратно. Зайди на сайт, купи билет прямо сейчас. 0+.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Магазин «Много Мото». Аксай, рынок Казачий, павильон 25.
5: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой Колос». Радуйте себя и близких. Только лучше. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой Колос».
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина!
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше.

0: Круиз Ретро FM. Дайджест.
1: Жаркий привет из столицы Турции. Миссия Стамбул выполнена.
2: Это ваша первая смена. Саша и Рита уже немного мулаты.
1: Да, это был очень насыщенный и солнечный день. Мы успели прогуляться по достопримечательностям Стамбула. Конечно, с победителями круиза Ретро FM.
2: Немного почувствовали себя героями великолепного века.
1: Ага, Рита даже почти купила себе на рынке турецкий ковер. Ну, а что, любимым привычкам не изменяй.
2: Конечно. Но сейчас мы уже вернулись на Асторию Гранде и скоро будем встречать закат. Ну и прощаться с турецкими берегами.
1: Впереди вечеринка Ретро FM. Впереди Греция. Концерты и самая интересная часть круиза Ретро FM.
2: Ну а следующий дайджест уже завтра утром. Будем на связи.
0: Круиз Ретро FM. Дайджест.

0: Ну вот примерно в таком сейчас я уже настроении, друзья. Почему? Потому что мой рабочий понедельник на этом закончен. Далее на Ретро-ФМ встречайте Руслана Романова. Буквально через несколько минут в Москве в 18:49. Меня зовут Антон Веселов. Совсем скоро у нас Адриан Челентано и Юрий Антонов до конца часа.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026 года.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
16: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
18: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
19: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: часов. Далее Пол Маккартни, Леонид Агутин и Сиси Кетч в нашем эфире. Прямо сейчас новости. Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Хакасии появится новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Ожидается появление 5 инвестиционных проектов на сумму более 25 миллиардов рублей и создание 890 рабочих мест. Также расширяется особая экономическая зона «Зеленая долина» в Татарстане с 8 проектами почти на 300 миллиардов рублей и 1840 новыми рабочими местами. Проекты направлены на локализацию производства, импортозамещение в биотехнологиях, нефтехимии и переработке сырья. Решение уже принято правительством. Китай увеличил импорт российской нефти на 16,7% в первом полугодии до 57 миллионов тонн. Стоимость поставок выросла более чем на 31%. Ранее Сергей Лавров сообщал, что товарооборот двух стран уже три года превышает 200 миллиардов долларов. Экономики России и Китая органично дополняют друг друга. Работа по совершенствованию структуры взаимной торговли продолжается. Сотрудничество остается стратегическим приоритетом для обеих стран. Депутаты Госдумы предложили ввести родительскую зарплату. Это ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума неработающему родителю, ухаживающему за ребенком. Инициатива расширяет опыт Кировской области, где уже выплачивают так называемую бабушкину зарплату родственникам, ухаживающим за детьми до 3 лет. Предложение направлено министру труда. По мнению авторов, мера позволит женщинам посвящать себя воспитанию детей без потери дохода. Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря следующего года. Ранее порядок действовал до 14 сентября текущего. Безвизовый режим обеспечил рост взаимного турпотока на 20-30% в зависимости от сезона. Китай уже вошел в топ-5 направлений выездного туризма для россиян. Указ вступил в силу со дня подписания. Ожидается дальнейшее укрепление туристических связей между странами. И жителю Красноярского края удалось сделать предложение девушке только благодаря водолазу. Герой истории решил сделать предложение девушке на сапе, но выронил кольцо в озеро во время предложения. Ему пришлось вызвать водолаза, который достал украшение со дна. В итоге девушка согласилась на предложение, а новоявленный жених отделался легким испугом. История завершилась благополучно и стала поводом для шуток в социальных сетях. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро 89 рублей и 55 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: с течением времени приоритеты жизненные, конечно, меняются, но сказать откровенно, друзья, иногда очень даже хочется оказаться в той самой атмосфере, о которой поет Юрий Шатунов в этой прекрасной композиции. 19:20 в столице, всем пламенный привет, я Руслан Романов, с этого часа с вами на Ретро-ФМ. Далее Белинда Карлайл в нашем эфире.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
5: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
6: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Каждый день
14: ровно в 21:00. Вечеринка.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой,

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на

0: Ну вот оно, друзья, послевкусие минувших выходных. Не дадут соврать мне все, для кого слово «футбол» — это не просто набор букв, а нечто большее. Чемпионат мира 2026 завершился накануне, поздно ночью, ну а мы уже ностальгируем по большому спортивному празднику и между тем вспоминаем Мундиаль 98 года, специально к которому была и написана эта композиция. Исполнил гимн неофициальный всех фанатов Рики Мартин только что на ретро-ФМ. 19:35 в столице. Далее премьер-министр и Биджис.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: раз уж зашла речь об именах, позволю себе представиться в очередной раз, если мы еще вдруг почему-то не знакомы. Руслан Романов рядом с вами до полуночи на Ретро-ФМ. Скажу сознанием дела, впереди только лучшая любимая музыка. Оставайтесь с нами, делайте громче, получайте настоящее удовольствие. Dire Straits и веселые ребята впереди на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО Альфа-банк 6+.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: столице 20.00. Далее Юрий Антонов, ФР Дэвид и Игорь Иванов через несколько мгновений. А прямо сейчас на Ретро-ФМ новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин поручил правительству в течение полугода установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя и порядок его выдачи. Также поручено внести изменения в законодательство о мерах поддержки педагогов, включая наставничество, профессиональное развитие и бесплатный доступ к электронным образовательным ресурсам. Указ направлен на повышение статуса учителя. Реализация поручений находится на контроле. 6 стран Евросоюза – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – заблокировали или потребовали исключений из 21-го пакета санкций против России. Об этом пишет Financial Times. Афины требуют не вводить ограничения на перевозку российского газа, чтобы не навредить своим судоходным компаниям. Еврокомиссия может убрать отдельные пункты из пакета. Напомню, что ранее ЕС утвердил поэтапный отказ от российских энергоресурсов. С 1 августа в России повысят пенсии работающим пенсионерам, с 1 октября военным и госслужащим, а с 1 февраля социальные выплаты и материнский капитал. Об этом рассказала депутат Светлана Бессараб. Страховые пенсии планируют повышать дважды в год. В феврале по инфляции, в апреле по доходам соцфонда. Индексация затронет более 40 видов выплат. Все повышения будут поэтапными в течение этого года. Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в первом полугодии вырос почти в 2.5 раза до рекордных 6 миллиардов долларов. Это значительно превышает показатель 2024 года. Поставки грузовиков составили 456 миллионов, автозапчастей почти 1.5 миллиарда, также обновив рекорд. Китай остается ключевым поставщиком автомобилей на российский рынок. Рост поставок отражает высокий спрос на китайские авто и запчасти, а сотрудничество в сфере автопрома между странами также продолжает укрепляться. И сегодня третий день круиза «Ретро-ФМ». Лайнер «Астория Гранде» находится в Стамбуле, где уже совсем скоро состоится зажигательная вечеринка с ведущими первой смены Сашей и Ритой. В круизе участвует 15 победителей розыгрыша на «Ретро-ФМ», а всего круиз продлится 10 дней, за которые путешественники посетят греческие острова Родос, Миконос и Санторини. А в путешествии гости лайнера смогут насладиться выступлениями групп «Лицей Плазма», а также песнями Александра Айвазова. Ну и расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 78 рублей и 32 копейки. Евро торгуется на отметке 89 рублей и 55 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: До медленных танцев. И для них мы лучший аккомпанемент отыщем, согласуем, воспроизведем. Тем более, что размеренные мелодии очень даже актуальны в финале трудового дня, особенно такого, как понедельник. Расслабляйтесь в нашей компании. О делах ни слова более. Все оставим на завтра. А пока только музыка, только отдых. 20:20. Время московское. Впереди группа «Свинцовый туман» и «Мадонна».
1: Реклама.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз — тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе и тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Спонсор следующего часа — ООО «Интерио».
5: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
6: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
5: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
6: Королева 1D.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: столице. 20 часов 35 минут. Сандра продолжает вечерний эфир на нашей волне. Далее, друзья, еще больше любимых композиций. В частности, скоро Бритни Спирс мы услышим. А также песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» прозвучит в исполнении великолепного Валерия Золотухина. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денежки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
13: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Шоу «Дорогие гости»
13: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
13: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: Итак, друзья, самая мотивирующая и заряженная на успех в любом его проявлении композиция прозвучала только что в нашем эфире группе «Абба». За нее говорим отдельное спасибо. Ну, не знаю, как вы, а лично я, например, после песни «Победителей» полон энергии и точно готов выложиться максимально на вечеринке «Ретро-ФМ», которая стартует в нашем эфире через 10 минуток буквально с 21 часа до полуночи. Для вас только лучшая дискотечная музыка звучит в нашем неповторимом миксе. Не пропустите сразу же после композиции Валерия Леонтьева и команды «Земля, ветер и огонь». Дождемся.
1: Реклама.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
4: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: Я буйный.
1: Ну все, новосельцев, ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
3: Да на тебе пахать надо.
4: Ага, пить хочется.

0: Это у нас, друзья, настоящий музыкальный звездопад на вечеринке Retro FM. Только лучшую танцевальную музыку представляют ваши любимые исполнители и группы, в числе которых, безусловно, команда «Рефлекс». По-моему, это отличная возможность вспомнить и воспроизвести все то, что творилось на танцполах, когда только появилась, ну, например, вот эта зажигательная композиция. 21.20 в столице. Я Руслан Романов. Рад приветствовать всех, кто настроен на любимые дискотечные хиты. До полуночи уникальный микс в нашем эфире, так что далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
5: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
3: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020 года.
9: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
9: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
10: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
9: «Дорогие гости».
10: Воскресенье, час дня.
9: Подробности на retrofm.ru.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Будем так говорить, почетное звание высокохудожественной компании. Группа Art Company, соответственно, подтверждает с завидной регулярностью, снова и снова появляясь в нашем эфире, в том числе и в рамках уникального микса. 21.34, время московское, вечеринка Retro FM набирает обороты, мы танцуем до полуночи. Присоединяйтесь и вы, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Итак, понедельник, 20 июля. Завершаем постепенно, планомерно, но при этом, надо сказать, достаточно энергично, поскольку в эфире неповторимый микс из лучшей танцевальной музыки. 21.50 на часах в Москве. Вечеринка Ретро-ФМ приветствует всех ценителей суперхитов, проверенных временем. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.

0: курс ему на суточно.ру. 6+.
1: Интернет-поток RetroFM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: мы с вами, друзья, мчимся мимо чьих-то снов под лучшую танцевальную музыку. И это, по-моему, абсолютно правильно. Проспать вечеринку ретро-ФМ было бы весьма опрометчиво. Приветствую всех, кто с нами в эти часы и минуты. Кстати говоря, в столице 22.19. Все самое интересное и энергичное у нас с вами далее на вечеринке ретро-ФМ. Меня зовут Руслан Романов. Приглашаю вас проследовать в ритме танцев. Далее. Не переключайтесь.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

Теперь сижу я рот разинув. Когда выходишь ты к доске, не знаю, что с тобой случилось.

0: Если вы и сами не подозревали, ну а оказывается, танцевальный марафон – это про вас, то поспешу обрадовать, друзья, вечеринка Retro FM продолжается у нас до самой полуночи, а посему мы не расходимся ни в коем случае. 22:34 в столице.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: По данным Яндекс.Погода, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Song. Ну, что сказать, просто, да со вкусом, но еще и о любви. Одно из максимально удачных и успешных сочетаний ритма, мелодии, вокала, и вуаля, на выходе получаем мегапопулярную группу. Это «Чили» на вечеринке Retro FM. 22 часа и 50 минут. Точное столичное. Продолжается уникальный супермикс из лучших дискотечных хитов.
1: Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

какая же вечеринка без проникновенного вокала Сергея Жукова и творчества группы «Руки вверх». Что не мелодия, то максимально узнаваемый шедевр, повод и спеть, и потанцевать все одновременно. В общем, одним словом, удовольствие, да и только. Продолжается наша сегодняшняя музыкально-танцевальная встреча 23:20 в Москве.

К вопросу о том, что Кайли Миноук называет «so lucky». Это вы очень удачно зашли, как говорится, то есть в данном случае настроились на вечеринку RetroFM, ведь в нашем эфире ежедневно с 21 часа и до полуночи звучит уникальный супермикс из лучшей дискотечной музыки.

Надо признать, друзья, не часто вы обнаружите в эфире эту композицию, что характерно совместное творчество команды Иванушки Интернешнл и группы «Фабрика». Ну а вот на вечеринке Ретро FM, пожалуйста, наслаждайтесь, не благодарите. Танцуем с вами до полуночи, 23:48 точное столичное, уникальный микс в эфире.

Мы, конечно, не Мадонна, на необитаемом острове себя волшебным образом не можем представить буквально прямо сейчас, но зато можем какое такое отчасти уединение и объединение со всеми почувствовать, слушая любимую музыку на Ретро-ФМ. У нас тут Смоки, Владимир Пресняков и Чихуахуа через буквально пару минут. Меня зовут Илья Глебов, 02 в Москве.

Фрасучки и задоринки. Песня группы Смоки во главе, в данном случае, с Сюзи Куатро на Ретро-ФМ через пару минут. И Рейжа, Джордж Харрисон и А-студио. 0:35 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Дуэт Erasure и их суперхит 1994 года звучит максимально синтетически, так сказать, но максимально правдиво при этом, ну, потому что прям про любовь, 0.50 в столице. Лучшая музыка здесь для вас на Red FM. Через пару минут Майкл Джексон и песни из фильма «Москва слезам не верит».

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Тот самый второй любимый студийный альбом дуэта Roxette и песня, которая, в общем, практически баллада, но иногда хочется под нее как-то так вот активно подвигаться. Если захотелось активно подвигаться, двигаемся, друзья. Час 20 в столице. На Ретро-ФМ дальше «Синяя птица», это Нита Тикарам и «Секрет». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.

здравствуй, как ты живешь? Может быть, нам по пути. В общем, подкат такой, в принципе, возможен. Не знаю, как он сработает или нет, но звучит уверенно. Час 35 в столице. Уверенно, любимая музыка у нас здесь для вас. Это была «Синяя птица». Дальше Наталья Гулькина, Мюррей Хэт и «Кардиганс». Буквально через пару минут.

Ну что надо сказать? Диск-жокей не собирается робить. Мы будем включать звезды совершенно точно. Час практически 50 в Москве. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. И звезды для вас.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вроде бы не Новый год, не 8 марта, не 1 мая. Повода особенного позвонить тебе как будто бы нету, говорит Стиви Вандер. Но есть один повод, который работает всегда. Я тебя люблю. Сейчас быстренько прикинули, кому по этому поводу можно прямо сейчас позвонить без всяких дат календаря. 2:20 в Москве, при этом тоже имеем в виду. На Red FM через пару минут Bad Boys Blue, Рафаэла Кара и Владимир Высоцкий. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, сказала.

Кто такой этот самый Педро? Никто так и не знает. Это прям загадка. То есть, понятно, что он не очень прав по этому поводу. Каждая из вас, девушки, сейчас прям могут себе представлять своего Педро на месте вот этого самого, про которого поет Рафаэлла Карра. Дальше E-Тайп, Бонни Тайлер и песня из мультика через пару минут. 2:35 в Москве.

Jackson, он же E-Type, предлагает почувствовать себя египетской принцессой. Не знаю, что, собственно говоря, нужно такое придумать, чтобы вдруг почувствовать египетской принцессой. Я точно не буду пробовать. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, пробуем под любимую музыку на Retro FM через пару минут. Стинки и Ла-2. Почти 50 в Москве.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.